0: Station 1, Station 4, we're going to be splitting down.
1: Station 1, copy.
2: Smedic 2-1, 2-1's clear.
0: Copy 2-1, return to 2, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8,